0: Думайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: где какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: думаете, какие версии для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь. Mirchi Terminal Season 5 coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: думайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

смотрите, какие версии для чего эти треугольники приклеены здесь. Mirchi Terminal Season 5 coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.